0: мебели, полиграфия.
1: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
0: Подробна информация на pgvat.org. Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.

0: 1. Номер 1.
1: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. На пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.